пригрела мою песню, моя любовь. Той жар из дамого сердца, налик на зрак солнца. Той нар, когда ясен пуца и краткий уздах богова. Тебе пева мою песню, у ней все свои наши страхови, наши чежни, боли и наданья. У ней все мои снови немирные, у коих все, как ты.